0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: 25.
3: 25 июня.
2: Июня.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: такое выражение «лови момент». Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан в жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 25-е.
2: 25-е.
3: Июня.
2: Июня.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошёл на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь, на! Чисти говно! Чисти! Чисти! Говно! Работай!

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

государство действительного народовластия, свободы, равенства.

0: такое выражение «лови момент». Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

0: но мы на группу не попадем.
1: Нормально, третий.
2: Да.
0: Получается, мы ну вот сейчас, не сейчас, а... Да. Подготовка.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
1: 25.
0: 25.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 10 часов утра.

разработке новых предложений. Не следует, однако, забывать, что рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения позиций.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: 25.
4: 25.
3: Июня.
1: Июня.
5: А в Одессе 12 часов дня.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 25-е.
2: 25-е. Июня.
3: Июня.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: 25.
1: 25.
2: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Марин, да ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус, у нас есть
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 25-е.
4: 25-е.
5: Июня.
6: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала!

объединяйтесь! Славяне-братья, в обиду себя никогда не давайте, в курсе весь мир, вместе мы сила. А кто ведет себя как дебилы, напоминают поговорку с народа. В любой семье не без урода. Да, против будет хоть вся земля. Славян на колени поставить нельзя, уже проверено. Чего тут юлить? С нами всегда лучше было дружить. Кто драться лезет, въебем не по-детски. Это было при царе, во времена советские. Разные все мы, по полной программе. Но много столетий всегда славяне, все остальное не имеет значения. Вертели давно западные мнения и корефанов их заокеанских. Это не их мир, а наш, славянский. Так что пускай не лезут к нам за единение всех славян.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 25-е.
2: 25-е.
3: Июня.
1: Июня.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Марин, да ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус.
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 25-е.
0: 25-е.
2: Июня.
1: Июня. В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Она запускается. Мне показалось, что свет в комнате моргнул немножко. А я посмотрел на лампочку, а лампочка-то не включена. Так. Стянки виси. Ну нет, оно не со стороны окна, а как будто сверху немножко. Угу. Так, искали дроном, конечно же, понадобится, да. Блять.

0: 17 centuries, I have consorted with the foulest demons and abominations imaginable. I have plumbed the depths of human depravity in my quest for dark knowledge. But oh, what a naughty word you used. Why, if I had blood, I'd be blushing. Charming.
1: А еще интересно, как я тут узнал Боря. Вот я посмотрел видосик у наших давно нам знакомых ветеринаров. Волчат, даже когда они уже достаточно большие, чтобы сами там пить молоко и есть мясо, их вот все равно надо время от времени кормить из соски, потому что иначе они начинают сосать друг другу хвосты и гениталии и могут покалечить друг друга и отгрызть лишнего.
0: Stop it.
1: Так,

0: Я разглядываю крыс. Пошли на болото. Раз нам дали квест на болото. Где Тавр? Тавр, она... Короче.
1: Greetings. Your robe.

0: Это... Что? Что с этим судаком?
1: If you see one, go up to it and open it.
2: So the heroes lay dead amongst the awful corpse of the Horned King. Mortal foes, married together in a dreadful melange. Oh, was there ever in all the city's history a day so fair and yet so foul as this?
0: Мне уже пару дней упорно звонит какой-то спамер. Сейчас скажу номер. Номер +7 800 550 0007. Позвоните, спросите, что им надо.

0: way I'm picking that thing up. I know this one. Is it a, Kestrel?
1: Чикен пишется, нет, Чикен это...

0: день. Wait, what? Fuck.
1: What are you talking about? What does that mean?
0: Так правильно пишу. Дэн, вот уже переписываю из того, что ты написал. Нет, не ты.
1: Stop repeating yourself.
0: Ага. Что умаза? Фер.
1: What do you mean? Verge? Why did you say that? What are you mumbling about now? You're not making any sense.
0: Verge. Мазо? Что лучше звучит? Мазо. Мази, мазо, мазо. Мазо.
1: Мазо? What a silly name. I'm not calling you that.
0: Как? Ну ладно, записать все варианты четвертой буквы еще можно. Сколько там? 26 вариантов. Ну а дальше что будет, когда я еще одну букву добавлю?

0: Arise.
1: I prod at the earth and tickle the sky. Should I touch you? You're bound to die. What am I?
2: У меня нейрон активейшн произошел, но я сдержусь. Еще одно видео с YouTube показывать. Прод. Это как? Тык. Типа выскажет, вытащивает банку. Дай. А, ну.

Ну да, просто ты так сказал, будто... Ладно, неважно. Пробовать бросить все, что угодно. Ну да.

0: здесь такие фищи внимательные.
1: Free this poor unfortunate ghost. What starts with T is filled with T and ends in T.
0: Trick question, или просто должно быть слово? Слово, начинающееся с T.

0: Сука! Я не понял. Да, я...
1: Yes!
0: Я не понял. Я смотрел на текст слишком.
2: Oh, poor little assassin. I don't know what you're saying.
0: Как и репишется. Яйца, какая в нем буква видна?

Ну, пошли перебирать все буквы на клавиатуре. Чё, не промахиваясь? Subdue, да, да. Да, соблюдь. Так. А чё у него на щите? Чё? Чё фурчорт делает? А, блядь. Фурчорт есть буква Y.

Двигаемся дальше. А где мы? Мне не нравится карта. Страшная. Эй, рейс, ну ладно.

0: So it was that in that hour of need, a young and humble peasant girl called Agda stepped shyly forward from the crowd, offering her own life to be consumed in flames and thereby complete the seal. Long may we remember her sacrifice.
1: Ты что, какой-то язык, оказывается. Это не важно. Итак, если важно будет, вернемся. Я не хочу еще один файл с заметками создавать. Нет, нельзя было пройти первый.

0: Yes.
1: Так, куда мы пойдем? Сан-Пиц или Пэлас? Ну, Грейвс, конечно. Скорее, как, кладбище, как по-английски. Кладбище логичное было звучало, чем могила. Грейвиард.

0: нету. Эль нету. О нету. Эй нету. Пи нету. Ай нету. Эн нету. Нихера нету. Фактов.
1: А, это есть. Я встал тебе, который еще не было.
0: Ну все.

0: есть способ за один ход добиться? Нет. Это 3 дамага. А нужно 4. А где Тивачи? Так их в прошлый раз не было. Парочка прошла мимо. Ну ладно, один посидел какое-то время. Не видите все.
1: Here, you have a consolation prize.
0: Ну да, где бы не играть больше.
2: Какая в нем буква?

Еще раз услышу вот Эмма, и придется показывать видасик с YouTube. С бобром. Да какая в нем буква, ёб твою мать!

Нет, крыса. Тут тоже свет. Свет жужжит. Литерали. Нет, скорее всего, чувачер. Я, по-моему, когда-то видел тут. Ну что он делает? Чё?

только один раз. Так, какие выпадающие? Я Эйна это не брал. Тебя я сюда включил как. Почему ты смайлы можешь слать?

впереди одного. Тут не с чего. Тусламс, а я сейчас где? Блять. Мне не нравится карта, в том смысле, в том плане, что я не запомню, что я зачищал, что я не зачищал. И карта лучше бы была как-то понятна, на зону разделена, отдельные румы. Ну блять!

0: Fool. I know you are, but what am I?
1: Так, сейчас зачищу локацию, и потом будем это как-то... Чай, а чё ты на эту ссылочку не открываешь? Так. Не фаул, не фул. Фаул.

LYON. BENO CKLO. Нигде не ошибся. Тайпо? Вряд ли. Ну а где подсказка, какое слово должно быть? Нет, тайпо. This only open lock. Ну а... Чё?

0: может, перебором.
1: Ну, я понял, что... А пароль-то какой? Я понял, что буквы из одной позиции складываются в эти слова. А пароль какой?

Точно не хотим подсказок от крипмастера. Крипмастер может давать подсказки. Догадки. Это что, зарифмуется с Глум? Глам. Глум.

пока. Нужно мне заказчика пнуть. А вы пока думаете. Ну что может ассоциироваться с тьмой, либо... Ну что, включаем подсказки? Включаем подсказки.

Lampless. Лампун. Ну, клумати не темный, клумати темный в переносном смысле. Мрачный, мрачное настроение.

0: Чирфу. Чирфу. Ну, я не знаю, в чем логика, но она подходит по количеству.
1: No.
0: Ну чё, берем подсказку.
1: Rise up and talk. When someone stole all my lamps in my room, I may have looked glum and full of gloom, but how do you think I felt?
0: Я не знаю, что лампун значит. Нет.
1: No.

0: When someone stole all my lamps in my room, I may have looked glum and full of gloom, but how do you think I felt?
1: А вслепую как переводится, например? Нет. Ну, felt, я не знаю, говорится как feel, в смысле трогать, ощупывать, felt в прошедшем времени. Feel, может быть, felt в прошедшем времени? В смысле шел на ощупь. Ну, нет. Вроде нет.

0: No!
1: Придется брать подсказку. Но мы будем временно включаться, потом обратно выключаться.
2: Let's have it then.
0: When someone stole all my lamps in my room, I may have looked glum and full of gloom, but how do you think I felt?
1: Fine.
0: No.
2: Shall I do this one for you?
1: А ты можешь ли подсказку дать? Ладно, но сейчас проверим, как она работает.
2: Rise, spirit, and speak with us.
1: Блядь, сам додумался.
0: When someone stole all my lamps in my room, I may have looked glum and full of gloom, but how do you think I felt?
1: Да, логично. Три question.
0: Yes.

Сам додумался. Royal Gentleman Six Floor Companion со Sleepy Fun and Guaranteed Good Times от Lies One Palace. Из чего? Здесь быстро убирают. Из Keywords Married. Окей. Okay.

0: Ну, видимо, буква. Либо он может вообще за тебя решить. Не знаю. Вы знаете же, какую мы букву берем, да?
1: Никсо. Are you really trying to reinvent yourself at this point in your career? I'm going to keep calling you by your old name. It's a big sheet made of holes.
0: Чё, блядь?
1: Oh yes, it's a net.
0: Какого хера?
1: Knowledge is underwhelming.
0: Так, какое слово умазу? Так ты додумался или посмотрел где? Он не отвечает.
1: What are you talking about?
0: Какое слово?
1: What does that mean?
0: А? Что-то я... Не отвечаю. Выстрадаюсь.

0: exile.
1: Где же чело, блядь? Вот. Я начинаю думать, что это старая версия багованная.

Просто ты это... Ты намеренно меня бесишь? Это не ответ на заданный вопрос.

Взял в Google антоним of gloom. Ясно. Как бы случайно нашел. Ладно. Совсем ясно. Что-то долго отвечал на простой вопрос. Будем считать, что достаточно честно отгадал. Случайно, но честно.

Интересный спамер, это что-то новенькое. Это что-то новенькое. Нет, я только на тебя еще кину жалобу. Это что-то новенькое.

0: Не, мазу просто потому что звучало так нормально. Никсу, потому что Никсос. Син, скорее синер. Синг. Не знаю, придумай. На кого он там жалобу просил? Его развели, наверное. Какой-нибудь скамер, рекламщик какого-нибудь скама. Тем не менее, не оправдывает. Не оправдывает срать в рандомные каналы.
1: Rise.
2: Here's a riddle from one long dead. What has a neck, but never a head? Should you wish another clue? It has no hands, but arms has two.
0: Мне второй кофе уже брать, я не знаю. Как бы обычно я за эфир всего два выпиваю. А тут придется три. Если я сейчас начну второй пить. Я сегодня заранее начал. Что-то я думать сегодня не готов. What has neck? And arms. Arms. Ну, а часах? На часах hands, а не arms. Чего две ручки?

0: И стул нет.
1: Ну не стул, а кресло. Да, The Arms, но я не слышал, чтобы кресло говорили. Нет. Так.

0: Да, блядь, чё кик активизировался? Пойду банить. Чё кика спаммерает? А, этот автоматически забанился, ясно. Так. Ньюу. Предметы пока все отгадали сами, да? А вот загадки не очень. Ну чё, берем подсказку? Ну, нормальная подсказка, типа первая буква.
1: Wakey, wakey.
2: Here's a riddle from one long dead. What has a neck, but never a head? Should you wish another clue? It has no hands, but arms has two. No.
1: Shall I do this one for you? Wakey, wakey.
2: Here's a riddle from one long dead. What has a neck? But never a head. Should you wish another clue? It has no hands, but arms has two.
0: На? Что на S?

0: Не сосут.
1: Давай вторую букву. Сосут.
2: No. Well, you want me to do it? Arise. Here's a riddle from one long dead. What has a neck, but never a head? Should you wish another clue? It has no hands, but arms has two.
1: Да, я как раз, когда была только одна S, я думал, вот, думая, какое слово, я думал, что оно должно со звука S начинаться, то есть как перебирая, пытаясь слова, мне нужно думать только о тех, которые со звука S начинаются. Ведь если S, а блять, что еще может быть? Я плохо объяснил свой тупняк, ну ладно. Ну правда, все равно не знаю, что. Есть идеи?
0: Шу. Шу.
2: No. May I be of assistance? Arise. Here's a riddle from one long dead. What has a neck, but never a head? Should you wish another clue? It has no hands, but arms has two.
0: Шим.

0: Do you want me to solve this one?
1: What is?
0: It's a shirt.
2: Fuck me.
3: Yes.
2: Ну тогда любая одежда надеваемая, блядь. Окей, это можно. Это было решаемо. Сложно, но решаемо. Откуда мы пришли, куда мы шли?

Надо было думать в сторону действительно рук и шеи. А не того, что может также называться на океан.

Уровень моего заказчика. Уровень моего заказчика. Ладно, сейчас я ему отвечу, а потом объясню уровень моего заказчика.

0: не буду. Я пытался ему до него достучаться, он там некоторые вопросики нужно было порешать, а он не отвечал хотя бы. Должен был типа ответить. Я ему уже пишу: алло, пингую. Он в ответ отвечает вот сейчас латиницей. Йоба ето ти. Вот. Мемчики десятилетней давности. Beast.
1: Beast.
0: Выбирайте букву синюю. Синяя.

0: Да, Serenade, я, да, да. Выбирайте букву С, ну какое будет. Можно выбрать какую-нибудь тупую и посмотреть, как он произнесет. Синк, ну а дальше чем продолжать? Синки. Короче, вы медленно выбираете. Синки. Мне нравится.
1: Sing? I don't like it. I'll stick with the old one.
0: Подсказки. Сколько времени? 2 часа. А чё вот эта точка? Это куда ведет? Взять. Слишком много развилок уже. Я не то переключил.
2: In life, I was a butcher who wore boots twice the size of other men and stood almost 7 feet high. What did I weigh?
0: А вы и так пишется весело. Не знаю, сколько пишется Ван Хи и Фит. Это сложные загадки, пошли. Я, пожалуй, закончу.

0: У вас нет идей, да?
1: Ладно, тогда не зря не переключил.
0: А что мы еще не решили? Мы не решили... А, Delighted.
1: Как бы сложно, но решаем было пока все.

Заказчик, нет, не заказчик, уже заказчик. Уже заказчик. А. Он снова не отвечает. Seven feet, это сколько? Лучше.

Вай, вести пишется. Все время никак не могу запомнить, как хай пишется, вейт, вайт.

0: can.
1: Yes.
0: Ну, я все равно не очень логику понял. А, ну... Блин, это то, в принципе, я сразу подумал, типа, что он взвешивал, ну, туши. Сначала я подумал сразу туши, типа, каркас. Посмотрел, не подходит, только сейчас подумал мид.
2: Joro, the warrior. Sin, the thief. Maz, the bard. Nyx, the witch. These four heroes were entombed with great honors beneath the city they had so nobly defended. Some say they are merely sleeping, waiting for the day when they will once again be needed.

0: Все, вот тут мы были. Можно разворачиваться. Что-то тупело не исследовано, и вон там еще. Да, твоя версия, я об этом сразу подумал. What? Что такое ресептикл? Блять, опять жук скребется на ухо, сука! Как Кира... Кираса... Почему Dear Friend? Фил, я писал уже? Блять.
1: What are you talking about? It doesn't taste unusual. Ah, I think this could be a... wishbone.
0: Чем мы еще не водили?

0: Да сука! Англичанин! Necklace. Ну, лучше, чем Stockings, поэтому... Правильно?
1: Necklace. Yes, exactly. I don't know what you're saying.

Где-то Венера. Мисчев надо было ответить. Должна быть это поблизости. Я пока не продолжал бы.

0: Чё ты не представляю, бля? Видит для макета подходящее. Помечено что-то, но тут никакого рисунка нет.
1: What is that disgusting odor?
0: What? Фартнет. Фартнайт? Ясно. Как бы где тут рисунок-то, блядь?

0: Парнас так пишется.
1: Парнас.
0: А, она так пишется.
2: Remember to throw back the ones that talk. You can't eat those.
0: Mm-hmm.
2: Just remember to throw back...

Начинаю беспокоить, что мы давно не сохранялись. Вот. А, так, тут это мы обследовали.

Пропаганда. А все получается, мы исследовали. Кажется, все, только тупая лошадка.

Если... Надо начать использовать вместо хит. Так, а какой у Син? Нет, у них было... А, Фьюар. Thank you.

0: Rise.
1: If there are 5 juicy maggots, and you take away 3 juicy maggots, how many juicy maggots do you have?
2: Бен? Я не понимаю, что это квестшн. Сейчас, вы пока думаете, я пойду заказчика стукну.

common sense подсказывает, которым я хорошо обладаю, что мы не все вопросы, что будут еще новые предметы, будут, обещаем, могу даже поспорить. Тем не менее, я действительно запутался. Вопрос успешен.

Открылись способности стимуляция простата. Так, минуточку мне тут нужно. Кабанчику. Похрюкать надо. Кабанчиком.

Потому что краб-трап не кастуешь, я кастую троу и зап, которые тоже на расстоянии действуют. Who asked, лесник? Who asked? Ага. Дрипсидактильная. Ага. A many-eyed eldritch entity wings flirtatiously from the canvas. Bright number 34. Five adventurers pose awkwardly on a bearskin rug. Thin spectral figure is slicing a wedding cake with a scythe. A winged serpent coils coquettishly around marble column. A horned monstrosity slimes coldly atop a mountain of

0: say, Dick?
1: Чё ему там сказать надо было? Мэри.
2: Approach. I rarely bite.
1: Правда. Сейчас поженимся, станем дружиться.
0: What are you doing back here? Are you having fun?
1: Да.

Может, на второе или что так работает? У меня в глазах идет. Я что-то делать не могу.

0: I rarely buy.
1: Как ловчусь? Блять.
0: Ooh, you're teasing me. Come back when you have something. Ooh, you're teasing me. Come back when you have something.
1: Мне будто не хотелось. Бля! Не хоть по алфавиту отсортированы. Понятно, да. А и синий.

0: Да fuck off!
1: A predictable result. You can't just talk to everything and everybody.
0: Ладно, у него карта над головой. Почему я не могу как... Мне не хотелось, как известно.

0: Hello, I'm Prince Steven. You smell nice. Do you want to play cards? Or have you come to see my papa? Let's go.
1: Ну давайте разок. Не знаю, это хорошая буква, нет. Ой, ну херня же мне игра.

Короче, эффекты карт хуёвые. Лучше ориентироваться на чистый дамаг. Ок-кек.

Лебедей надо победить, потому что при победе нам дают карты оппонента. Если проебем еще один раз, попробуем.

ищите хорошую комбинацию, говорите мне. НЛ. Где там, блядь, НИ, то есть, где? Где? Прошло, блядь. Главное, чтобы опять на 10 не попадать.

Эль нету, о нету. Стоп, стоп. О, есть. Чтобы поменьше здоровья было, чтобы это...

0: Нужно какие-нибудь поинтереснее эффекты карт. Чтобы, не знаю, много букв меняли при использовании. Что-то такое.
1: Надо перед следующим разом посмотреть, там же можно колоду редактировать. Наверное.

0: haters. Иначе 20 минут. See ya, haters!
1: И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молвили: «Не хотим тебя видеть в печали. Попроси нас о чем хочешь, и ты обретешь это». Человек сказал: «Хочу иметь острое зрение». Гриф ответил: «У тебя будет мое». Человек сказал: «Хочу быть сильным». Ягуар сказал: «Ты станешь сильным, как я». Тогда человек сказал: «Я желаю познать тайны земли». Змей сказал: «Я покажу тебе их». И все звери согласились помочь ему. А когда человек получил все дары, он ушел. И тогда сова сказала другим животным: «Теперь человек знает много и способен на многое. Мне вдруг стало страшно». Олень ответил: «У человека есть все, что ему нужно. Его грусть должна пройти». Но сова возразила: «Нет, я увидела дыру в человеке, глубокую, как голод, который не утолить. Вот почему он грустит и так многого хочет. Он будет давать и брать, пока однажды мир не скажет ему: меня больше нет. И мне нечего дать тебе. Меня больше нет, и мне нечего тебе дать».

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Последние известия.
1: Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта генеральной схемы управления народным хозяйством Узбекской Республики.
0: Выборочные

Так. У меня был на примете IT-кринж, чтобы начать с него кинострим.

Смотрели про Подольск. Я в курсе, что ты смотрел Подольск. Я в курсе, да. Агония, я не знаю, что за агония. Фэр, ты только на русском хочешь, да? Ты вот тебе обязательно на русском. На русском, ну, должно быть что-то еще русское. Ну, должно быть. Сейчас я ищу.

Ага, ладно. Ага. Так. Шапито-шоу у меня до сих пор лежит, кстати. Мы его до сих пор не посмотрели. Вы же его не смотрели, да? Это оно уже, не знаю, года 4-5 лежит. Реквесты непонятно, он собирается писать? Собирается писать, потому что по нему непонятно. У него писать в кукарекалку. Вот там где. Ага. Да. Угу. Я не буду дальше спорить на. Короче, я не буду дальше спорить с предъявленными тезисами. Я просто спрашиваю, мы смотрим. Мы смотрим и пишем, мы смотрим и пишем, тогда ваш реквест ставлю. Я даже не говорю, кто это. Вот. Шапито-шоу, музыкальная кинокомедия с элементами драмы. Ну, да. Почему? Всегда рассыпалось так? Рассыпается на квадраты. Я уже давно пишу сообщение в кукарекалку. Нет. Нет. Потому что, ну, нет, у нас только двое, кто писали в кукарекалку. Один требовал Русика, наверное, не ты, и он писал до этого. Поэтому нет, сука, ты не писал давно в кукарекалку. Вот, возможно, тут парочка твоих сообщений, ну, сука, не надо мне. Ладно, ну как, его реквест мы все равно посмотрим когда-нибудь, за которое большинство, да, у них нет мнения, никто ничего не хочет. Короче, тогда... Либо Шапито-шоу, но там Шапито-шоу как бы две части. Либо реквест. Реквест неназванного человека. Вот. Он нормальный, я о нем слышал. Но он даже не англоязычный, если что. А на русик мне никто не задонатил. Вот. Вот, поэтому субтитрами. Я о нем слышал хорошее, ну так, но прошел мимо. Не стал, когда он вышел смотреть в итоге. Вот. А кино про Алексеева надо? А сам реквест назван будет? Нет. Только сразу смотреть. А сейчас я посмотрю, насколько оно длинное. Короче, сейчас пишу. В зависимости от длины. Пейс. Оно не докачано. Короче, у нас, похоже, нет. Оно не докачано. Окей. Реквест не докачан, извиняюсь. Мне казалось, я проверял, что она докачана. Значит, можем либо кино про... Короче, выбирать кино про Алексеева, либо Шапито-шоу. Причем Шапито-шоу, там, типа, первая часть, вторую потом посмотрим. Но он там вроде бы, они, типа, из нескольких историй состоят, поэтому части, наверное, не очень связаны. Кино про Алексеева лежит. Тоже полтора часа, не длинное. Выбирайте кино про Алексеева, либо... Передерни ГГ. А чё, он запущен? Сейчас, не, ну... А вот открыть браузер и посмотреть, где проблема, чтобы убедиться, что он вещает, что он точно не вещается, да? Сука, стримлинк себе передерни, пес. Давайте смотреть кино про Алексеева.

Так. Хорошо, давай я тебе передерну. Передергиваю, хорошо. Все для всех.

заканчивать орать. 20. У него, вот он особенный, у него гуд говно не вещало. У него, он особенный у нас. У нас, так как зрителей мало, нужно под всех особенных подстраиваться. Триста. Так. Гоняем. Все нормально. Огурчики.

0: Дай ему.
1: Да. Вот, молодец, молодец.
2: Здравствуйте. Вы только не переживайте, пожалуйста. Расскажите, что здесь произошло? Что здесь произошло?
3: Я хочу сказать, это периодически происходит. Тут яма есть, и в эту яму все попадают. А администрация... Она только к своему дому асфальт сделала, и вот и все. А? Да. Здесь каждый может поубиваться просто в любой момент.
2: Как вы себя чувствуете?
3: Я? Да хорошо. Не надо никого из-за меня наказывать. Ради Бога. Я вас очень прошу. Если есть такая возможность, ради Бога.

Попкорн. Мы точно должны смотреть кино про Алексеева. Но уже поздно, все.

0: Здоров. Тебе телеграмму принесли. Я расписался.
1: Кстати, кто-то около круглосуточного, ну, внутри или рядом с дверью, ну, круглосуточной пятерочки, бабка всегда цветами торгует, причем очень допоздна. Есть какие-то постоянные клиенты. Причем так, может, до часа ночи там стоять.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я здесь жил раньше.
1: Кидарко.
0: Я так понимаю, что новый владелец сдал вам квартиру.
1: Намеданам, Русча, намеданам.
0: Я могу войти?
1: Хоза, да-да. Да-да, био.
0: Здравствуйте.
2: Что вы хотели? Здравствуйте.
0: Я здесь жил раньше. А новый владелец обещал не выбрасывать мои вещи с антресолей.
2: А вы дедушка? Ну, свой выхоронник. Проходите. Пожалуйста.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Вот вам стульчик.
3: Как называется муслинский куб?
0: Стульчик. Спасибо.
3: В голове что-то вроде колобахка. Папа.

0: пропасти.
1: Здрасте. Извините, пожалуйста, здесь раньше Олег Сергеевич работал.
0: Ну, может быть, я просто здесь год работаю, поэтому, ну, может, просто я не знаю.
1: А.
0: Продолжаем. Je vais, je vais. И...

0: Здрасте. Вы меня помните? Я тут жил раньше.
1: Здрасте.
0: Я слышал, как вы на гитаре играли. У меня так получилось, что мне очень-очень нужна гитара на один день.
2: Извините. К сожалению, мы не можем.
0: Извините.

0: Вот.
1: А мама?
0: Короче, она уплывает периодически. И если по аккордам, чтоб строила, то ниже 12-го лада вообще нифига. Вам медиатор надо?
1: Нет, спасибо.
0: И чехла нет. Одеялась, веревка есть.

0: Дядь. Дядь. А вы знаете, что такое нирвана?
1: Образованный человек знает, что такое
2: мне больно.
1: Нирвана.

Нет, я не разбираюсь в этносах горных народов. Как же хочется в морскую. Только на фильм. Фильм стоит раньше. Okay.

Так, скажите мне, а человек из Подольска только... Только Серчаев смотрел или кто-то еще смотрел? Это не сейчас, а на будущее.

0: Здрасте.
1: Здрасте.
0: Проходите, пожалуйста. Давайте гитару.
1: Да.
0: Давайте шапочку. Предложить вам чай или кофе?
1: Предложите.
0: Вам чай или кофе?
1: Можно кофе.
0: Хорошо, эспрессо? Американо, капучино? Ну, без молока?
1: А, да.
0: Ну, хорошо. Садитесь.
2: Чефиру мне, девочки, чефиру.
1: Мне вот тут телеграмму прислали.
0: А, это сейчас.
1: А.
2: Ребята, а вот знаете, можно гадать на книгах. Вот, нужно как-то рандомно выбрать страницу и строку. Вот, выберите два числа, короче, два отдельных числа назовите, только разные люди должны назвать. Вот, первое, типа, допустим, в пределах, я не знаю, сколько там страниц у меня, от 1 до 400, а второе, ну, хорошо, 73-е. А строку.
3: Ну, не погадать. Формулировку погадать, конечно, странно звучит, просто позабавиться. Сейчас открою. 73-я страница. 73-я страница.

0: 14-я строка снизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Meldon or no Meldon at all, on snowy days or not snowy at all, far beyond the edge of any reasonable awareness. This is what it feels like to be really afraid. Though, of course, it doesn't. None of this can truly approach the reality of that fear. There in the midst of all that bedlam, like the sound of a heart or some other unholy blast, desperate and dying, slamming, no banging into the thin veil of my inner ear, pepper thin, in fact, attempting to shatter inside what had really been shattered long ago. I should be dead. Ну, я подальше на строке прочитал, да? Окей. Okay. I should be dead. Порядок кадр, номер кадра.
1: Вам комфортно?
2: Да.
1: Ну, хорошо. Ваш кофе, пожалуйста.
2: Угу. Спасибо.
0: Да так-то у меня есть же, в нормальной цифровой версии нету сарая коры. Я же скачивал просто от сканированной страницы. Похоже, у меня только русская версия на рабочем столе лежит. Хорошо. В этой... Какую вы страницу? Хорошо, а теперь локализуем. Ну, она мне там не соответствует, конечно. 73-я. Надо английскую скачать. Ну-ка, а вот те первые страницы с хексом нету? Нету. А, 73-я страница. Чем я занимаюсь? Ну, веселее, чем кино. Ну, кино неплохое, но. 73-я страница, 14-я строка снизу. А мы считаем сноски, видите, тут сноски какие. Это типа сноска, все. Вот. Я здесь, и слушая отлетающий от стен дробное эхо, Невидсон начинает медленно продвигаться лабиринты запутанных, сбивающих с верного пути коридоровых поворотов. Несколько раз выбрал неверное направление, несколько раз попал в зону молчания, он возвращается и кружит, но голос наконец становится заметно громче, и Невидсон поворачивается к нему в полной уверенности, что нашел таки выход. Однако здесь его ждет очередная порция темноты и тишины, еще более зловещей, чем прежде. Он учащенно дышит. Видно, как он напуган. Но вот внезапно Невидсон делает шаг к правой и открывается, и оказывается перед узким проходом, но который обнаруживает коридор. И в конце его прямоугольник теплого-желтого света лампы, а в нем маленькая фигурка, стоящая на пороге. Девочка с плачем цепляется за папочку и тянет его с собой. К чему эта сноска? Видимо, цифры стерты. Вот сноска. Сноска на 4. На сколько страниц? Вот. Ну, я решил выбрать, чтобы прикольнее прочитать.
3: Николай Васильевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Меня зовут Лидия Сергеевна Архипова.
4: Как?
3: Архипова Лидия Сергеевна. Я вам писала. Вы если кофе допили, давайте уже пойдем потихонечку. Или с собой можно взять. Давайте я помогу.
4: Давайте.
3: Огромное вам спасибо, что нашли время в своем плотном графике и приехали. Как вы доехали?
2: Да хорошо.
3: Нашли нас нормально?
2: Да, я бывал в этом районе неоднократно.
3: Проходите.
5: Ну, спасибо.

0: Поговорите, пожалуйста.
1: А что поговорить?
0: Раз, два, три, поговорите.
2: Раз, два, три.
3: Раз, два,
0: три.
4: Это еще интернет-эфир, и запись потом останется. Угу.

0: Итак, наступила полночь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я вас сейчас не просто удивлю, а очень удивлю. Послушайте, пожалуйста, песню и сразу поймете, кто у нас в гостях.
1: Курт Кобейн?

0: как?
1: Ну, без юмора у бардов никогда не обходится. Ну что же, продлим интригу. Напоминаю, что в эфире передача об авторской песне. И сегодня мы пригласили уникального человека, на песнях которого выросло не одно поколение.
2: Я еще возьму книжку и пойду ее листать. Ну и листать, пока мы смотрим. Не, ну кино, наверное, ну больно, больно. На монтаже так прямой эфир.

0: Уай, уйти на рекламу. В такой ситуации уходит на рекламу срочно.
1: Давайте я приоткрою немножко завесу. У нас в гостях бард, на песнях которого выросло несколько поколений, чьи записи слушал весь советский тогда еще Союз, а сейчас слушают и в России, и за рубежом.
0: Цой!
1: Давайте послушаем, что говорят о нем теперешние молодые.
2: Ну, мне эту песню еще пел дедушка. Мы с однокурсником всегда поем ее в компании. Опускается вечер на город лениво, уныло. Мутный серый закат равнодушно прощается с днем вроде.
0: Так, я пошел за книгой. Включаю свет. Как этот бард, если вычитаю, листая, найду что-нибудь.
3: Все ничего, только сердце тревожно заныло. То ли это к дождю, то ли тревога затеплилась в нем.
4: Детство полно тревог, из окна мир уныл и печален. Ты сидишь за окном, застеклен от забот, сам не свой.
0: Нейрон активейшн у деда произошел.

У нас в гостях Николай Алексеев. Поэт, певец, звезда авторской песни 60-х-70-х. И, конечно же, он запомнился многим своим выступлением на фестивале 80-го года. Практически даже не выступлением, а гражданским подвигом. Расскажите, Николай Васильевич,

0: Алексеев, вы?
1: Да.
2: Нет, я не... Я люблю кринжатину, нет. Кринж-комеди, которая намеренно кринж-комеди, это еще можно, а это не намеренно.
0: Алло?
2: Ну, я проверил, рейтинги высокие достаточно, так что...
3: Алло?
0: Ася? Алло?
2: Что мог, кто сделал, но да, но я чувствовал, что... Поэтому, да, так и не ставил много лет.
0: Не слышно, Ася. Алло?
4: Алло?
0: Не слышно.
2: Так я терплю.
0: Ася. Алло.
3: Алло.
0: Алло.
3: Алло. Алло. Тебе звонили, тут два раза какие-то...
2: Давайте еще страницу и строку.
3: Незнакомые люди спрашивали, где ты, и я сказала... Алло. Алло. Алло.
5: Алло.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это радио?
5: Да, конечно. Представьтесь, пожалуйста.
3: Елена Васильевна.
5: Откуда вы, Елена Васильевна?
3: Я из Москвы.
5: Хорошо. Ваш вопрос. Мы слушаем вас.
3: Вы знаете, я хочу сказать, что я просто в шоке. Что такая прекрасная есть возможность выразить чувство любви и признательности человеку, который в буквальном и переносном смысле вдохнул жизнь в наше поколение. Такая струя была свежего воздуха, поэтично все, и очень сейчас, конечно, вспоминать приятно.
5: То есть, если я правильно понимаю, вы слушали записи Николая Васильевича?
6: И записи слушали, и сами пели. А можно я расскажу историю одну про картошку?
5: Да, конечно.
6: Мы ездили с курсом на картошку в году 74-75. Вот, и там был парень, один студент. Он песни пел. Была так Кушава, Высоцкого. А потом взял и спел вот именно про картошку.
7: Ну, у меня был целый цикл про картошку. Но тут дело идет...
2: Кстати, насчет книжки, вот синим выделенное слово «хаос» так не под любым светом видно. Вот если я включу фонарик на телефоне и вот буду светить, еще нормально видно, что выделено. А так, при обычном свете, вот сейчас включенные лампы наверху, так не увидишь.
7: Судя по всему, у меня был целый цикл про картошку, но тут дело идет...
2: Там вроде бы еще где-то шрифт Брайля есть, но это не точно.
7: Ну, судя по всему, речь идет о песне «Колька в колхозе». У меня был такой целый цикл песен про студента Кольку. Вот, а картошка, конечно, она имеет косвенное отношение. Вот, тут главное, главное настроение, что ли.
5: Итак, давайте вспомним этого замечательного вашего Кольку.
2: Вот с этой, вот с такой музыкой это кино, причем постоянной такой музыкой, это кино особенно как пытка ощущается.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Студенты?
2: Нет, мы КСП, мы на фестиваль едем. Знаете тут лес рядом с Самохваловкой?
0: Знаем, знаем. Знаем.
3: Здрасте.
0: Сломался?
3: Сломался.
0: Ясно. Так, ребятки, сейчас партиями ко мне в машину. Доедем до вашего фестиваля. Я знаю, где он. Только пошустрее
4: спасибо.
0: Давай.
4: Спасибо. Спасибо.
5: Ну, я не знаю, стоит ли вам пытаться читать на английском без самого текста перед глазами. То есть, разбираете ли вы мой английский на слух? Но в книжке страница 59, но Быкова я боюсь, будет не 59. Тут еще и сноски по-другому форматированы у Быкова. Окей. Специфическая фобия. Не знаю, почему я это выбрал. Интересно. Вот. В настоящее время пациентка полагается на защитные механизмы психики, старается избегать ситуации, способных спроецировать фобии, старается избегать темных закрытых постов, в частности лифта, подвал, кладовых и прочего. Однако периодически, когда приступы учащаются, она принимает прозак короткими курсами. Смотрите статью Дэвида Кана «Простые фобии. Причины результативности медикаментозного лечения». Также смотрите показатели пациентки по шкале клинической тревоги Шихана и шкале фобии Шихана. Сноска в сноске. Сноска 70. Где? Где-то вот тут. Еще можно проверять, а это вообще настоящие вот на публикации, на которых сделаны сноски. Вот. Вот. Я это годик буду читать, а то и два.
6: Давайте быстрее!
7: Задержу.
5: Ну, не знаю насчет кино пыток, а стримы пытки я регулярно провожу.

0: Ваша?
1: Да, спасибо.
0: Выбор?
1: Нет, я только учусь играть. Меня сюда из шефских соображений взяли. А вы бард?
0: Смешное слово.
1: А я всегда думаю, что барды называются так, потому что все с бородами.
0: Ну, во-первых, это не так.
1: Во-первых, это не так, а во-вторых, мне потом объяснили этимологию.
0: Вы учитесь?
2: Объясните этимологию слова бард.
1: Да.
3: Помоги, ребят.
4: Вы знаете, хочется сказать, что, конечно, главное в творчестве Николая Васильевича – это отношение к любви. Именно к этому чувству я со своим будущим покойным супругом познакомилась, именно слушая песни Алексеева. Я ходила с подругой в клуб самодельной песни и училась играть на гитаре. А учил меня молодой тоже парень из клуба. И первая практически вещь, которой я владела, была ваша песня о любви. Песня под названием «Ручьи». И с тех пор мы с этим парнем в скором времени поженились. И бок о бок 40 лет, как говорится.
2: Бард – это сокращение от слова «Бартоломью», который был первым бардом. Паракельского, вообще проще произошли, Бритск, слышат голос, окей, скажем, барда с задачей про индоевропейскую, зачем возвышать голос, воспевать.
5: Вам получше, Николай Васильевич? Вы не торопитесь.
0: Ну, а как же прямой эфир?
5: Ничего не страшно.

0: Извините, я пройду.
1: Ну, может, мы... Это Макаревич. Может, кино мы начнем смотреть на 1.5x, как думаете?
0: Я забыл там.
2: Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Извините, вы Алексеев?
3: Да.
0: Николай Васильевич?
3: Да.
1: Был вашим фанатом с детства. Блять. Я и так, знаете, Бардов не любил, знаете, но после этого кино...
0: Будешь с нами сфотографироваться? Будьте добры. Это как в детстве в космос полететь.
1: Да, это именно тот, да.
0: Я кому расскажу, что Алексей увидел, не поверит. Я же из-за ваших песен играть на гитаре начал сочинять. Меня Андрей зовут, я тоже пою.
3: Николай.
0: Спасибо огромное, извините, что оторвал.
2: А может быть, Андрей, в рамках прямого эфира вы захотите спеть какую-то песню с нашим сегодняшним гостем?
0: Я бы Кулькину любовь спел.
3: А-а.

0: Эфир пытка, эфир мучения. И ноунейм, единственный, которому это все было бы, наверное, интересно. Его тут, сука, нету и не бывает.
1: Тронулся лед, и в голове мысль скребет, собственно, две. Быть или любить.

0: Ну-ка, мне интересно, я тут листая наткнулся на... passage про anxiety and uncanniness. Мне интересно, как у Быкова переведено uncanniness. 20, где-то 25-я страница. Видимо, вот это. Ну да, это все сложно перевести, поэтому... Вот перевод совершенно по-другому читается, нежели оригинал. Ну, давайте перечитаем. Что ужас, как основоположение размыкает названным образом, тому опять непредвзятым свидетельством повседневного такова... Или это не тот пэссадж? Блять. Не-не-не, это тот пэссадж. Вот настолько отличается, что я не уверен, что это то... Да, это то. Да. Ага. Толкование присутствия речи. Расположение, было сказано выше, показывает, как оно человеку в ужасе, ему жутко. Быков хороший переводчик, а? Что вы знаете о Быкове? Я почему-то... Я к нему не очень отношусь, но не знаю почему. Такое какое-то предубеждение необоснованное. Он что-то плохое про этого говорил. Какой писатель и тоже, блядь, бард. Кстати, о бардах. Писатель, бард, что он написал? Ногти. Ефремов. Вспоминаем бардов. Елизаров. Быков про него плохо говорил, наверное, только поэтому у меня предубеждение к Быкову. Да, я тормозной фагот знаю, да-да, никто и не... А вот Елизарова не знаешь. Здесь выражается ближайшим образом своя обычная неопределенность того, причем присутствие заходит в себя в ужасе, ничего и нигде. Жуть тут продразумевает, анканинес это, видимо, и переведено как жуть, тут прозабивает, однако, вместе с тем бытие не по себе. При первом феноменальном показе основы устройства присутствия пояснений экзистенциального смысла бытия в, отличающегося от категориального значения внутриположности, бытие в определялось как обитание при освоенность с. Эта черта бытия в была потом конкретнее продемонстрирована через повседневную публичность людей, вносящих успокоенную самоуверенность, некую само собой подразумевающую освоенность, среднюю присутственность присутствия. Ужас, напротив, извлекает присутствие назад из него падающего растворения в мире. Повседневная стойкость подрывается. Присутствие уединено, причем, однако, в качестве бытия в мире. Бытие в входит в экзистенциальный модус несвойскости. Ничего другого речь не по себе не подразумевает. На силу нашел это место в переводе. Это, видимо, типа дано внутри самой книги на немецком, и вот это типа из Хайдеггера, настоящего Хайдеггера или не настоящего Хайдеггера, непонятно. Один из случаев, когда на английском вот это вот передо мной лежащая книга, вот это вот в английском было более понятно. Ну, жуткий анканинес. Ну, как бы, ну, просто нету какого более подходящего. Ну, жуткий, ну не совсем мапится на слово жуткий. Ну, да. Ну-ка, и... погоди-ка. А это не Быков переводил. Ну, типа, это, видимо, реально цитата из Хайдеггера, и, как обычно бывает, если цитаты откуда-то еще, то ищут, кто переводил то, что цитируется. Ниже сноски цитата в переводе Веби Бибихина. Это даже не Быков переводил, а Бибихин. Интересно, Бибихин. Какого года он? Ну, середина прошлого. Так же давно умер. Вот Бибихин, мы нашли виноватого. Наиболее известный благодаря переводу Николая Мау. Ну, короче, все Хайдеггер виноват.
1: Надеюсь. Останетесь после практики? Или скучно у нас?
2: Нет, интересно.
1: Да ладно, интересно. Ось спускай.
0: А, кстати, тут написано, на силу нашел это место в переводе, а в оригинале a real beach to find.
1: Какого крючка разрабатывать?
2: Это инженерное творчество.
1: А мне кажется, вы рисуете здорово, да?
2: Вы же не видели.
1: Чего?
2: Рисунки.
1: Зачем мне рисунки? Я вас вижу. Вы детали автомата как части тела рисуете, как изгиб бедра. Смотрите, как падает свет на этот спусковой крючок. Отходите, чтобы посмотреть. О!
3: Сегодня четверг?
1: Да.
0: Сегодня четверг, еще четверг. Через 40 минут можно будет пойти в Connection сыграть.
4: Аня!
1: Ань, я долго думал, это было непростое решение, но мне кажется, ваша идея сходить в кино отличная, я согласен.
2: У меня была идея сходить в кино.
1: Но в комнате же больше никого не было.
2: Но вы же были.
1: Так, вы меня, пожалуйста, не путайте.
2: То есть мы с вами вот так вот просто возьмем и пойдем в кино?
1: Ну уж лучше мы в него. Завтра, да?

0: Коля, тебя.
1: Спасибо. Алло.
2: Алло, Коля, это Саша.
1: Да.
2: Слушай, давай ноги в руки и завтра к нам в Москву.
1: Слушай, я завтра не могу.
3: А, где это снималось? Да, я, кстати, тем же вопросом задался. Я задался вопросом, это они Москву изображают? Это вот какую-то мухосрань играет Москву?
2: Помнишь, я говорил, есть очень хороший...
3: Старую Москву?
2: Хороший вариант для тебя.
3: Ну, наверное,
2: ладно,
3: нет.
2: Все, пока.
4: Не так, как вчера. Горе, славы...

Это не, ну, понятное дело, что снималось не в Москве, но, возможно, они пытаются изобразить,

0: замечательные сноски. Вот, вот, вот листаю где-то сноски, ну, обычно сноски цифрами делаются, да, а тут сноска символами планет. Вот какой символ планет, который как символ женского пола, но с рожками? Вот мы в Lorelei and the Laser Eyes как раз это видели. Меркьюри это было? Вот. А просто же символ женского пола это Винус, да? А мужского Марс. Да. Вот. А женского пола с рожками?
1: Я к вам.
0: Ну сейчас-то, блядь, они не в Москве, сейчас его прошлое. А где его прошлое? В Москве было или не в Москве? Хотя, ой, я вообще не... Ладно, ладно, не пизжу, потому что я в полкласса.

0: Меркурия.
1: Помнишь Капитонов?
2: Mm.
1: Он у вас как бы работал?
2: Да.
1: Его, правда, в Москву перевод?
2: Точно не знаю, но вот...

0: разберется.
1: Угу. Это хороший набор сносок на странице 44. 44 в оригинале. О, как у Быкова будет. А, ну тут еще и... Вот, тут криво. Тут все криво. Верно. Вот, хороший набор сносок. Ну тут все нечетко. Вот. А вот. Что это за символ? Это тоже, по-моему, один из символов планет. Это Джупитер. Омега, Инфинити.
2: Привет.
3: Коленька, здравствуй.
2: Привет.
3: Так, сейчас.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Вы так удачно оба зашли, у нас как раз обед. Давайте, садитесь, сейчас все остынет.
1: Вообще, ты можешь читать книгу рандомно. Возможно. Вроде как эту книгу, как раз ее что рандомно, что не рандомно.
2: Я про курицу не знал, но думаю, подойдет.
1: А как будет нейронка озвучивать символы сносок?
3: Да, конечно, подойдет.
2: Ну, белая вроде к рыбе, а красная к курице.
1: Надо бы найти отсканированную именно английскую версию, чтобы демонстрировать вам не перевод Быкова, а просто...
5: Папа.
6: Ну, чего ты? Чего ты расплакался, а? Сейчас мы к маме пойдем, да?
2: Да. Вкусная штука, еда.
6: Ну, давайте за знакомство.
3: За знакомство.
6: Очень хороший букет.
3: Прихожу вчера за Димкой.
6: Угу.
3: А хотите про Димку?
7: Угу.
3: Я прихожу вчера за Димкой, а его нянечка говорит... Он, когда сидит на горшке, то читает «Мой до дыры наизусть».
6: Лика!
3: Ну что, ну это же ребенок. Ну вы же с ним занимаетесь.
2: Нет, конечно, в 2 года это редко бывает. Но главное, правда, ребенком заниматься не так, как сейчас многие делают.
6: Как на заводе? Куете оружие? Коля очень ответственный и очень секретный инженер.
2: Угу.
5: Ку-ку-ку.
6: Ну а что с выступлениями?
2: Нормально, не часто, но...
3: Коль, ну это не главное количество.
6: Я слышал, ты в политехе выступал. Как публика?
3: Я вот думаю, что публика везде хорошая, если автор интересный.
7: А Лика сказала, вы бард? Нет?
2: Слово смешное.
3: Я раньше думала, что оно как-то с баром связано. Ну, аббревиатура какая-то.
6: Бар детский.
8: Смотри, шатер, не заглядись ты на красавицу. И по тебе с дорогой горной не справится. Ведь нежный взгляд твоё поворот. Она покорная, безумная, чтобы жить твоё и про такой момент.
9: Нормально, хорошо.
2: Ну, слава богу.
9: Да. Практика.
10: Саша, давай блюдечки.
1: А можно велосипед с балкона по веревке спускать вниз и поднимать?

0: Попробуй, я на первом этаже живу.
1: Ничего себе!
2: Да, а знаешь, кто это испек?
1: Кто?
2: Это наша Ася.
0: А что одна точка в азбуке Морзе значит?

0: Вкусно, да? Да, Ася у нас печет феноменально. У меня так никогда не получается.
1: Это правда.
0: Вот ты гад. Это я могу себя критиковать, а ты свою жену должен хвалить.
1: Ну, это же правда.
2: В каком языке? Ну, в английском.
1: Ася готовит потрясающе.
3: Правда, очень вкусно.
0: Вот моя мама печет просто с ума сойти. Ты, кстати, ей позвонил?
1: В смысле?
0: Ну, мы Димку должны к ней отвезти, они же сегодня на дачу едут.
1: Сегодня пятница?
3: Пятница.
1: Не четверг?
3: Нет.
4: Что ты будешь делать?
1: Как же я мог перепутать?
0: Что?
1: Ну, билеты в театр.
0: Это что, сегодня?
1: Ну, если сегодня пятница, то да.
0: Ну, надо же. Перепутали. Слушайте, выручайте, чтобы билеты не пропали.
1: Да это отличный спектакль. Такой интеллектуальный.
3: Ну, я не знаю, вы же собирались.
1: Слушай, Коль, мы в Москве, мы еще 100 раз сходим. Выручай.
2: Вот тут я замечательную сноску нашел. Напоминаю, кто-то из вас слушал, кто-то нет, то что мой рассказ о том, что я таки прочитал сам уже нормально, о прологе, о том, что там повествуется о том, как некий чел, короче, нашел кучу заметок, листы, и салфетки и прочее, исписанные, вот, и которые он потом опубликовал, и это как бы опубликованные заметки. И вот тут, и как бы все не этим сдохшим стариком Зампана, это как бы как академическая работа, то есть не везде его именно написанный текст, а вот компиляции всего-всего. Вот. И вот тут я заметил нашу сноску, где вот этот чел, который вот читал и опубликовал в итоге это, комментит о использовании этим умершим стариком слово «фак». Вот, «фак», то, что вот. By now, you probably noticed that except when safely contained by quotes, Zampano always steers clear of such questionable four-letter language. This instance in particular proves that beneath all that cool pseudo-academic hogwash lurked a very passionable man who knew how important it is to say fuck now and then, and say it aloud too, relish its symbolic sweetness, its immigrant pride, a great American epic word, really starting at the lower lip, often the very front of the lower lip, before racing up the way to the back of the throat, where it finishes with a great blast, the concussive force of the K catching up with the hush of the F already on its way, thus loading it with plenty of offensive and edge, certainly

0: четверть текста, комментирующего о слове «фак».
1: Александр Володин, «Пять вечеров». Вечер второй. Вот придет тетя Тома, пускай убирается. Существует же разделение труда, в конце концов.
2: А ну-ка, встань. Ну, неудобно мне тебя бить сидячего. Вставай. Левая рука вперед, правая защищает подбородок. Усвоил? Давай еще разочек. Пальцами вниз, неожиданно, коротко. Давай. Бей. Да бей, тебе говорю.
3: Ты что делаешь, как ползучий? Ты что делаешь?
1: Обалдело! Это запрещенный прием. Тренируемся, понятно? Техника бокса.
3: Какую тренировку, знаешь, что бывает? 15 суток.
2: Демоническая женщина. Маникюр у тебя, что ли?

0: А что в кине происходит, расскажите, что интересного, а то я больше на книгу. И, буква И. Окей, ясно. А. Три точки и три тире это СО, да. Да.
1: Добрый день. Добрый день или доброй ночи. С огромной радостью приветствую вас из Соединенных Штатов. Мы здесь уже больше 20 лет. Мой внук плохо говорит по-русски, но ваши песни любит и поет. Ready? Старт!
2: Хорошо, что хвой не лес, хорошо, что не винни здесь. Осени, осени, вышли новые иголки и на ветке.
0: Вот сейчас я не ставлю на паузу, но чувствую кринж.
3: Хорошо, что хвойный лес. Хорошо.

0: Добрый вечер.
1: В эстрадных песнях практически никогда нет понимания жизни или любви.
2: А мы посмотрим, как у Быкова переведена эта сноска с комментарием про использование слова «фак». Мне страшно, как оно переведено. Вот там-то кринж, наверное, будет.
1: Так, только одно развлечение. Ну и самодеятельная песня тоже часто далека от поэзии. Бездарности везде хватает. Просто... Обратили внимание, когда мы пытаемся дать определение любви, мы говорим «любовь — это когда» и начинаем перечислять какие-то свойства этого состояния. Ну, например, когда летишь как на крыльях, или когда не спишь, ну и так далее. То есть все время описываем свойства, не даем определения. Все время присутствует «когда», а сказать, что это, мы не можем.
3: И что это такое?

0: газу, газу, газу давай.
1: Не-не-не, она сама заглохла на скорости.
0: А ты уверен, что это удобно?
1: Я ни в чем не уверен. Я считаю, просто нужно пробовать все и не сидеть на месте. Надо показывать свои песни, потому что режиссеры очень часто сами ищут.
0: А какого типа этот режиссер?
1: Ну, достаточно такой интеллектуальный. Один из самых интересных сейчас.

0: надо понимать, что кадр. Чтобы было некое.
1: Моя жена будешь?
2: Стоп, надо ближе! Ближе на коне! Да дров!
3: Что такое? Говори же!
2: Чёрт!
3: Так, уважаемый Татарев, возвращаемся к машине.
4: Здоров. Сейчас будет перерыв. Я вас познакомлю.
5: Николай.
2: Андрей.
4: Товарищ из Тулы приехал. Инженер, друг моего друга. Песни пишет, хочет вам показать.
2: А, очень приятно, но... Знаете, у нас историческая картина. Тут, к сожалению, под гитару ничего не предполагается.
5: У меня есть в старорусском стиле.
3: Андрей Арсеньевич, чайку.
5: Такой плач, может быть.
2: Да, но, знаете, нам нужно поговорить. Буквально минутку.
5: Да, конечно.
4: Пока, чайку.
6: Почему мне никто не сказал, что это кино про бардовскую песню? Я ни за что бы не включил, наверное. Вспомнил один трек Ситникова, но там скорее русский рок стебется.
2: Вот тут он говорит любовь. Любовь. Они часто это слово говорят. Оно в этом... В монастырском мире встречается так же часто, как, допустим, у милиционеров слово «гражданин». То есть теряется смысл. И Андрей восстает против этой профанации. Так сказать, даже не, вообще не с ними, а восстает внутри самого себя. Потому что он честен перед собой и... Если понимает, что любовь – это нечто неопределенное, ему плохо физически, он не может жить дальше.
7: Но любовь для Андрея – это не эмоция. Это нечто конкретное, то, чем он может помочь людям.
2: Да. Его любовь вырастает не из желания, не из похоти, а из сострадания.
6: Все, отложил книжку, смотрю кино.
2: Это не что-то для себя, это принципиально для других.
8: Это когда не можешь жить без кого-то.
2: Да, но смотрите...
6: Я представил, как они так с удивлением поворачиваются на монгола. Так ты без акцента разговариваешь?
2: Мы все время, если хотим дать определение любви, описываем ее свойства, а самого определения дать не можем. Когда не можешь жить, когда паришь как на крыльях, все время говорим «когда», а не «что».
7: Да просто сделать для другого человека все, что можешь. И есть любовь.
2: Но сделать все, что можешь, это часто недостаточно для того, чтобы помочь. Ну, например, если рядом человек истекает кровью, ему нужно отдать свою кровь. Будет странно стоять над ним, читать молитву, а потом говорить... Я сделал все, что мог. С моей точки зрения...
6: А это тоже из Андрея Рублева?
2: Не, любовь — это... Это понять, что нужно человеку на самом деле в данный момент времени и дать ему это.

0: и дать ему это.
1: Андрей Алексеевич, он устал просто? Сейчас проедет до дров.
0: Пошли.

Успех среди студентов, интеллигенции, конечно, был феноменальный. Но вот что писали наши мэтры о Николае Васильевиче. У меня в руках ксерокопия газеты 73-го года. Читаю. Наряду с бодро звучащими... голосами, ставшей такой модной и, к сожалению, массовой самодеятельной песней, есть негромкий, но честный голос Николая Алексеева. Лирика гражданина, уникального поэта и борца. Булат Акуджава. Другая публикация, уже зарубежная. Есть те, кто плывет по волнам, а есть те, кто идет против течения. Уникальный дар Алексеева, его неожиданные образы и поэтическая техника – это настоящая жемчужина современной русской поэзии. Иосиф Бродский.

0: Ребята, мы собрались, чтобы отметить событие, которое полностью изменило ход мировой истории.
1: Давайте откроем.
0: Обойдется. Ну так вот, еще никто не смотрел на нашу планету из космоса.
2: Я к вам.
0: Слушай, Алексеев, иди проспись.
2: Я к Оле пришел.
0: А если Оля не хочет?
2: А давай мы у нее спросим.
0: А я уже спросил.
2: Оля! Оль!
3: Слушай, Оля! Алексеев, шел бы ты отсюда по-хорошему, а?
4: А за что это так, Алексеева?

Вчера журнал Forbes в своем последнем номере опубликовал список 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России. Сегодня, с любезного разрешения шеф-редакции московского представительства журнала Forbes, мы начинаем знакомить вас с этим списком в алфавитном порядке.

0: Полет Юрия Гагарина – это не просто полет человека в космос. Это полет к звездам в переносном смысле. К звездам человеческого духа. К космосу мечты. Оля! Я написал стихотворение.
1: Оля!
0: Это даже не стихотворение, а...
1: Оля!
0: Сереж, закрой окно, пожалуйста.

0: пусть не красавец он. Пускай на лбу испарина. Но будут помнить много тысяч лет фамилию...
1: Первая ступень отошла!
2: Не надо, пожалуйста.
3: А давайте выпьем, раз такой день, а?
0: А давайте выпьем.
1: Вторая ступень отошла!
4: За Алексеева!

0: 40 секунд полет нормальный! Чувствую себя хорошо! Чувствую себя хорошо! Чувствую себя!
1: Гражданин?
2: А в чем дело?
1: Вам объясню.
3: А что такого дестабилизирующего в его текстах было, а?

0: Это та картинка, мемчик, где. Ну, точнее, там-то наоборот было. Типа, все улыбаются, и знак с не улыбающимся перечеркнут, что не улыбаться запрещено, и вот хмурящего уводят.
1: Алексей Владимир Павлович, шофер.
2: Вы слушаете...
3: Опубликовал слова товарища Гагарина, чувствую себя хорошо, ночью пьяный в окно общежития Тульского политехнического института.
0: Угу.
3: Слова героя Советского Союза, первого космонавта планеты. Вот вы советский студент.
0: Прострел!
3: Без пяти минут уже.
0: Какой это год?
3: Проходите практику на оружейном заводе. Имеете доступ к серьезной информации. Такое поведение. Издевательство над подвигом советского народа. Над первым космонавтом, которого послала в космос партия. Следовательно, над партией. Издевательство над партией. Статья номер 64. Антисоветская деятельность. Измена Родине.
0: А кто генсек при Хрущев? Кто генсек при Гагарине?
3: И нужно выяснить еще, что за песенки вы поете. Спойте что-нибудь.

0: Спускается вечер на город лениво, уныло. Мутный серый закат равнодушно прощается с днем. Вроде все ничего.
1: Ну, песни же неплохие.
2: Не то. Это не... Где-то еще было про... Сейчас. Не-не, это еще... Это не стёк. Где это был трек, где он, видимо, просто какого-то чела в метро записал про сраный колпак?
1: Нужно развивать.
2: Поставь на Твиче категорию СТВ. Я не вещаю на Твич, ну да, надо поставить.
1: Это очень хорошо, что вы проходите практику на оружейном, там и останетесь.
3: Меня же в Ижевск Калашникову распределили.
4: У нас на Тульском новые разработки, люди могут попасться ненадежные, так что ваша помощь очень понадобится.
2: Забирай, поварь, типа.

0: Да.
1: Я думаю, где-то здесь уже подходит.
0: Тут уже все готово. Ладно, что доехали.
2: Света!
0: Дим! Это вот товарищ Барт. Я с ним ехала.
3: Дмитрий.
4: Алексеев.
3: Спасибо.
4: Давайте я вам помогу.
5: Мне нормально.
4: И мне нормально.
6: А почему в треке с перечислением беднейших людей планеты именно Алексеев? Наверное, есть фамилии раньше Алексеева в алфавитном порядке.
4: А хорошо, что хуй на лес обратили внимание. Осень не...
6: Хуйный!
4: Листьев нет, только хвоя, и как бы осени нет.
7: Лида, пойдем. Тут темно, все равно ничего не получится.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Наверное, мы к вам.
9: Видимо, не наверное, а точно. Вы?
8: Архипов Сергей Вадимович.
9: Очень приятно. Васильев Александр Егорович.
10: Корнихин Андрей Иванович.
11: Архипова Лидия Сергеевна.
9: Очень приятно. Давайте проходить в дом.
10: Да, пойдемте.
8: Блин, ты если хочешь, поиграй.
11: Замри!
6: Поиграю в Wordle.
11: Отомри! Играть будешь? Думаю, нет.
6: Центр реабилитации и реинтродукции диких животных Сирин, помните? Сколько лет уже его не видно? Ну, в том смысле, сколько лет она перестала вести свой канал на Ютубе. Она, наверное, ведет другие социальные сети, но с тех пор, как что-то произошло, перестала Ютуб вести. Вот. Почему я? Почему я?
12: Почему не нужно смотреть это кино?
13: Антош, потому что это пошлость.
12: А кто не пошлость? Это твое вот это Феллини Пазолини?
13: Да. Слушай, ну ладно, восхищайся там, смотри, не знаю, там...
6: Откуда вы знаете, что и про нее? Потому что мы ее регулярно смотрели, когда она публиковала, выкладывала новые видео. Еще со времен, когда я не был диджеем, реквестил, и мы смотрели.
12: Квадраты, треугольники. Если хочешь, я тебе могу свои старые чертежи притащить на миллиметровке.
13: При чем?
12: Как при чем? Если вы просто на ватмане, тогда ерунда. А на миллиметровке это же концепция.
14: Ой, девочка, можешь помочь, а?
6: Я к тому, что она там появилась в видео этой Ники Зубры Ёль, которая, вот, у нее уже дочка выросла. Я думаю, что это за тянка с крашенными волосами непонятного возраста, то ли школьница, то ли нет. Вот, я понял, что это ее дочка. За 3 года, за сколько? За 3-4 года у нее уже дочка выросла.
12: Или вот совсем недавно, например.
6: Наверное. Я это не точно, но я предположил. Я помню, в старых видео там девочка была, но маленькая. Это, видимо, она.
12: Я посмотрел замечательную французскую комедию. Луи де Фюнес в главной роли. Замечательная
14: комедия. Сейчас, господи, подожди еще.
13: Счастливый человек. А еще... Правда, тебе нравится?
12: Нравится?
13: Вот такое кино тебе нравится.
12: Да, нравится такое кино.
13: Ну и толку. Тягомотина про любовь. Я вас полюбил, я вас разлюбил. Каждый год одно и то же. Ты хочешь, чтобы люди смотрели только комедии и про успехи на заводе?
8: Ну, допустим, я с завода. И что?
13: Ну, правильно. Ну, вы-то с женой хотите смотреть фильмы про любовь, а не про литейный цех. У нас вообще к любви отношения утилитарные. Она в работе помогает, в учебе коммунизм приближать. Как будто любовь – это инструмент какой-то, вроде пассатижей. А любовь, она ведь не для чего-то, она сама по себе.
6: Дип.
0: Абсолютно.
4: А я считаю, что любовь очень утилитарная вещь.
10: В плане?
4: Ну а что такое любовь?
0: Ну, это когда...
4: Нет. Никогда, а что?
0: Что это за чувство?
6: А ты на что, слушая вот стримера на лавочке, который сплетничает о том, чьи дети выросли?
4: Ведь скорее это даже не чувство, а поступки. Ну какая польза другому человеку, если ты сидишь и чувствуешь себе свое чувство? Любовь, наверное, дать другому человеку все, что ты можешь, вот и все. Или даже не все, что ты можешь, а то, что другому человеку действительно нужно на данный момент. А то человек будет кровью истекать, а ты ему вместо того, чтобы свадьбу...
6: А вот это не разговоры со свадьбой?
4: Пойми кровь отдать, скажешь. А давай я тебе песенку спою. Это все, что я могу сделать.

0: сожжет мне сердце, что его излечит вечные дороги, первые цветы. Здесь, в горах, сразу становится понятным, что истинное, а что не очень. Высоцкий, Визбор, Алексеев.
1: Вот я недавно поднимал вопрос походов всяких, думал, что походы, наверное, это круто, а вот теперь я понимаю, что там, блядь, будут вот такое вот под гитарку петь постоянно, под костром, сука, я уйду к медведям.
2: Строки из его песен порой веселят, порой заставляют задуматься, но всегда попадают в самое сердце.

0: Ой, да ладно, когда я начинаю подпевать, что-нибудь включать и подпевать на стримах, вы обычно страдаете. Страдаете. Чё ещё?
1: Жолик. Будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю.

0: Ну или у меня есть. Тут есть бардовская, тут есть бардовская. Наверное.
1: Любовь не все равно вокруг.

0: А вы смотрите фильм, скажите, а чё, к чему была эта сцена со стрельбой? Чё это, где это, к чему это?
1: Товарищ Воролов, что за самодеятельность?
2: Сергей Сергеевич,

0: В общем, я думаю, понятно.
1: Непонятно.
2: Николай Алексеевич, ну...
0: Что именно непонятно, товарищ?
2: Алексеев.
1: Непонятно, почему вынесено такое решение. Если все видели, что Калашников и близко не приближается к нашим показателям.
3: Товарищ Алексеев.
0: Я отвечу. Потому что показатели — это еще не все. Нужно мыслить в масштабах страны, производственно. Если вы сумеете добиться того, что производство автомата «Фролова» будет в два раза дешевле и технологичнее «Калашникова», тогда и поговорим.
1: Но мы же в неравных условиях. У нас нет отдельного НИИ, нет друзей из министерства. Мы просто...
4: Бедный Барт Алексеев, который еще и был инженером экспериментального автомата Фролова, который был лучше Калашникова. Но вот сраная советская машина. Я начинаю думать, что это кино даже без относительно того, что оно как бы не для меня, не на интересные мне темы.
1: Сидим 5 человек в одной комнате.
3: Товарищ Алексеев. Давайте не будем здесь перед представителем заказчика песни петь.
1: А при чем тут песни?
3: Потому что очень много на себя берете. Очень информированы. И других информируете. Или вы хотите, чтобы об этом мы поговорили с вашими коллегами?
4: У Быкова там ничего не выходит? Быков все? А, он вроде что-то для Первого канала опять снимал, ну или участвовал. По-моему, что-то после метода еще что-то там было.
3: Николай Васильевич, не убегайте. Давайте поговорим. Я вам пока здесь предлагаю поговорить. Никуда не вызываю. Николай Васильевич, давайте по-хорошему.
5: Ты свети, свети,
3: с ума сошел, что
5: солнце ясное. Хоть не ясно мне ничего. Ты лети, лети.
4: Надо посмотреть потом, кто режиссер, и что он снимал еще.
5: Улетай туда, где тепло.
4: Ох, мне креслицы понравились.
5: Туда, где тепло.

0: А теперь ответы на вопросы.
1: Блять, я хочу такое креслице, я бы в нем лежал, книжку читал.
2: Вот часто задают...
1: Ну вон, я слева вверху. Так, блядь, что-то спамеры скика активизировались. Пойду забаню. Или они там автоматически забанились уже? Нет, по крайней мере, один автоматически не забанился.
2: Вот часто задают очень интересно.
1: А тот, который писал, типа, пожалуйтесь на такого, он на английском писал или на русском? На английском. На английском же, да?
0: Это вопрос.
1: Тут спамер интересный был на прошлом эфире.
0: Казалось бы, простой, даже наивный, но на самом деле главный вопрос. Что такое любовь? Знаете, иногда считают, что любовь — это дать какому-то человеку все, что ты можешь дать. Ну вот давайте задумаемся.
3: А Колька в космосе, в отдельной комнате, свободен полностью, наполнен голод.
1: На русском? Точно?
4: Конечно, у нас тут не очень много свободного времени, но мы и кино смотрим, и песни слушаем. Знаете, хочется сказать спасибо русскому поэту Николаю Алексееву
5: за то, что наша планета при взгляде сверху не такая холодная.
6: У меня в руках как раз пластинка, в том числе и с этой песней.
1: Ну, я посмотрю на Кинопоиске после. По названиям там еще интересно. Оценки какие? Оценки. На ногу. 6 лет без секса, короткометражный.
6: Не знаю, сохранилась ли у вас такая, но я вот давно две купила, и это как новая. Фирма «Мелодия».
1: 16 минут. А мелодия еще существует? Реклама?

0: Ребят, вы откуда?
1: Курский КСП.
2: Белгород.
3: Орел.
4: Так, ребят, вы свободны, а помогите
0: нам. Вон туда, вон. Берите, там распределитесь. Там есть места, где пенз написано. Насчет спиртного в курсе?
5: Да в курсе, в курсе.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я Алексей.
0: Откуда?
6: Вам должны были сказать.
0: По поводу?
6: По поводу отдельной палатки.
0: Мне никто ничего не говорил.
6: Я лауреат.
7: Я лучше пойду.
6: Сейчас, секундочку.
7: Нет, нет, я пойду своих девочек найду. Они должны были с утра приехать.
0: Товарищи, правда, извините, но у меня нет никакой информации.
8: Лена!
0: Сейчас! Извините.
8: Городницкий приехал.
9: Не всего, а цел. Ты кто такой Орел? Кто такой Орел? Я хочу кое-что зачитать из сарая коры. После или сейчас? Что посмотри? Просто... Ладно, не важно.
7: А почему вы не идете вместе со всеми?
6: Спасибо, я позже пойду.
7: Вы известный бард.
6: Перепутали.
7: А я молодой журналист. Просто вы все...
9: Это типа та девочка выросла,
7: да,
9: да, которая смотрела на него без fuck me eyes.
7: Против течения.
6: Хорошо, что хвойный. Осень не чувствуется.
7: Вы прямо в чащу пойдете?
6: Уж лучше я в нее.
7: Можно я с вами?
6: Лес большой.
9: А то бывало чаще в меня ходила.
7: Вам грустно.
6: Девушка, идите туда, там сейчас концерт начнется, будет весело.
7: Но мне не надо весело.
6: Ну там и грустно будет, и остро социально, и лирика комедийная, будет интересно.
7: Мне с вами интересно.
6: А мне?
7: Думаю, нет. Может, я тоже песни пишу.
6: А Городницкий не знаете, сегодня будет или завтра?
7: Мне не нужен Городницкий.
6: Он никому не нужен. Ладно. Про что будем говорить?
7: Не знаю. Не принципиально.
6: Mm. А,

0: А 18 ей уже есть?
1: Поговорили.
2: Может, я вас люблю?
1: Что?
2: В прямом смысле.
0: 12 лет люблю. Да даже не 12, там меньше было.
1: Ну вот.
2: Извините.
1: В прямом смысле. И как ты любишь?
2: Я чуть позже.
1: Тихо, так нежно для себя, да? Как вы вообще обычно любите? Ты вообще знаешь, что такое любовь? Не для себя, не для чего, по-настоящему. Любят не для себя. Любовь — это дать что-то человеку. Не то, что ты можешь.
0: Искуда? Блядь!
1: Не исходя из своих представлений, а то, что реально нужно человеку, которого ты любишь сейчас. Если кто-то будет умирать, истекать кровью, а ты вместо перевязки, вместо того, чтобы кровь свою отдать, скажешь: а давайте я вам песенку спою, да?
2: Я чуть позже.
3: Дорогие друзья, концерт начнется буквально сейчас.

вот немножко под другим углом подать, и был бы отличный вот фильм про вот барда, который такой секс-пест, что называется. Ну вот, и вот когда ему не дают, он вот начинает вести вот пустые громкие речи. Оно ж практически уже тут есть. Вот, немного с другим тоном подать и будет.

0: Да нет, ну он придумал эту историю.
1: Да нет, не придумал. Лодка подошла прямо к плотному судну. Я говорю, такое вполне может быть. Серьезно.
2: Здрасте.
0: Здрасте.
1: Посиди секундочку.

0: Объяснишь, что происходит, почему ты здесь ночью?
1: Извините.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это моя мама.
2: Очень приятно.
0: Очень приятно. А вы что тут делаете?
2: Я проездом в Москве и очень попросила Сашу показать, где он работает. Вы нас извините, пожалуйста.
0: Ну, хорошо, ничего. Ну, днем, конечно, лучше показывать в рабочее время. До свидания.
1: До свидания. До свидания.

Знаете, «Калина красная» было вот такое хорошее задорное кино, вот. «Калина красная» или как она там называлась?

А вы еще говорите Майнкрафт или всякую еще хуйню смотри. А вы представляете, как я там буду орать? Я тут страдаю, вам не нравится, как я показно страдаю. То как там будет? Но за донат, за ваши деньги.

Так, ну в развязке тут что-то. Он не был бардом, он был. Он был бардом, но был неизвестным, а все подстроено. В чем поворот-то? Какой-то поворот, я его не понял. Слишком умное для меня кино.

Я уже поставил оценку 3 из 10. Пойду поставлю 4 из 10. Тут такой-то поворот. Ну, это субъективные 4 из 10. Вот лично мне это кино прям никак. Я допускаю, что объективно, ну, на один балл повыше. Космонавтов снял Кубрик. Та самая девочка. Не знаю, тут можно было что-то интересное из этого сюжета, какие-то более с ее стороны, ее мотивацию. Ну вот то, как, ну вот так вот мне не понравилось.

чем мы полирнем? Мы как бы добавим кринжа к кринжу и посмотрим Тима Робинсона или, или что? Или, или наоборот, все-таки снизим напор кринжа. Окей, 4.

Нет! Спасибо, этого режиссера мне хватило. Можно какую-нибудь другую короткометражку? У меня была короткометражка какая-то на примете, но я не помню, где я ее сохранил. И что за короткометражка? Это очень кринж, это очень кринж. Ну, это, ну, кринж не то слово, но... Ладно, это не кринж, но это постная, постнятина.

Шрифт GTA. Так, чатик переконфигуряю. Какая у меня обычная ширина чатика такая? И, ну, может, для любителей бардовской песни это вот, вот. Это просто отличное кино. Ну, нужно закрывать гештальт. Значит, нужно смотреть Тима Робинсона, когда мы досмотрим третий сезон. Вот. Гештальт не закрыт. Итак, Михаил Сегал. Ну, все такое. Непонятно. Непонятно. Рассказ. Мир крепежа. Ну вот, Ладно, хорошо. Блять, 28 минут. Но высокая оценка. Смотрим. Ну, длинно, нет. Хорошо, у него много короткометражек. Короткометражка of the ship. The ship. 3 минуты. Я, наверное, ее не найду. Какие ваши действия? Это, наверное, что-то смешное.

0: Блядь, 6 лет. Хорошо. 7 минут нормально, то и то посмотрим. Наверняка у нас нету, наверняка есть. Наверняка есть. Есть ли ролики на Ютубе, в котором говорят, что этот. Как он? Блять. Йоргос Лантимос. Йоргос Лантимос нифига не круто и вообще он не имеет таланта. Есть ли?
1: Значит, нам сейчас прежде всего потребуется

0: воображение, потому что сейчас у нас будет воображаемый противник. Вот, я хочу вас познакомить. Это Сергей. Сергей.
1: Очень приятно, Сергей.
2: Очень приятно.
0: Значит, опасность нас может подстерегать в любой ситуации, в любой момент, и сейчас...
3: Пресс-конференция... Нет, там не будут говорить, что Михаил Сигал — это не круто и не имеет таланта. Там не будут
0: сейчас
3: говорить.
0: Сейчас мы ее смоделируем. Итак, будем, так сказать, считать, что вы находитесь в безлюдной местности. Спереди у вас арка, слева мусорка, по центру бетонные плиты, сзади сгоревший автомобиль. Злоумышленник Сергей подкрадывается сзади и совершает удушающий захват справа. Справа! Какие наши действия?
2: Какие наши действия?
0: Наши действия следующие. Производим захват большого пальца воображаемого противника. Ударом каблука в ногу вводим его в состояние болевого шока и повергаем на землю. На землю.
3: Бля. Я видел. Есть какой-то очень смешной чел, который намеренно кринжовый проводит такие демонстрации самообороны, инструкции. Блять, ну я не найду его. По каким бы тегам загуглить?
0: В пространство, ну, между помойкой и забором. Далее важно понимать, что ни в коем случае не нужно геройствовать, а важно как можно быстрее убежать, пока злоумышленник в шоке, а большой палец его правой руки зажат арматурой. Если вы все-таки промедлили, он производит захват вашей правой щеки.
3: Анонимно.
0: Какие наши действия?
3: На английском. Как его? На английском. Ну, если self-defense cringe, там будет что-то, что не намеренно кринжовое. Он чел как бы намеренно кринжовый.
2: Какие наши действия?
0: Мы используем любой подручный предмет в радиусе досягаемости. Наносим удар по руке.
3: А как сказать, ну типа parody, как еще можно, пародия, как еще можно назвать?
0: И убегаем. Поскольку злоумышленник, упав, перегородил нам выход к арке, мы покидаем подворотню строго по диагонали направо через дыру в заборе. Далее у нас есть 10-12 секунд, пока злоумышленник находится в состоянии болевого шока. Как только вы почувствуете, что вас догоняют, нужно воспользоваться естественным препятствием в виде первого попавшегося автомобиля. Далее крайне важно привлечь внимание граждан, произведя какой-нибудь громкий звук. Лучше всего для этой цели подойдет свисток. Но если у вас его не окажется,
3: плохо. Как бы понятно, в чем космический эффект, но плохо. На ту же тему можно было как-то...
0: Если граждане в районе подворотни не проявляют активности, нужно сесть на первый попавшийся автобус и покинуть опасную зону. Повторяю, не нужно геройствовать. В случае, если осуществление продолжения движения невозможно, нужно немедленно покинуть автобус и найти естественное укрытие. Наилучшим естественным укрытием является девушка. Мы скрываемся за ней.
3: Причем я не говорю, что обязательно, чтобы было смешно, обязательно, как Тим Робинсон, нужно орать. Сухой юмор, как бы, я люблю даже, наверное, больше, чем такое, как у Тим Робинсона. Хотя, ну, у Тим Робинсона на контрасте. Например, тот чел, который ДП, вот, который вот очень хорошо сухой юмор делает, ДП.
4: Не надо геройствовать.
3: Дайте было стишку.
5: Злоумышленник Сергей врывается в кафе. Он видит девушку. Их взгляды встречаются. Он подходит к ней. Он забыл о вас. Не надо геройствовать.
3: Да я уже вытерпел кино про Алексеева.
5: Воображаемый противник встретил любовь всей своей жизни. Что отвлекло его? И таким образом вы спаслись.
4: Скажите, а если... А можно, чтобы злоумышленник произвел захват не справа, а слева?
3: Максим Тропо! Где ударение? Что-то даже это именно слишком постно. Ну это-то будет хорошо, да?
6: Как часто у вас бывают подавленные состояния?
7: Ну, циклами. Раньше было по 4 года. Сейчас по 6 лет.
6: То есть срок увеличивается, да? А с чем вы это связываете?
7: Это лично.
3: Хорошо, а это одна из последних. Хорошо.
6: Да, нам важно понять причину. Как часто у вас секс бывает?
7: Так же. Раз в 6 лет.
6: Правда? А почему? Расскажите.
7: 6 лет назад, когда

0: девушка. Не надо кричать.
1: Чего она в дверь не позвонила, открыта, потому что была ладно.
2: Вам скорую вызвать?
0: Уже не нужно. Вы с избирательного участка?
2: Да.
1: А почему не раз в 4 года, ребятки? Почему не раз в 4 года? Почему?
2: Меня для вас прислали.
0: Может быть, я еще успею проголосовать.
2: А что с вами?
0: Врачи сказали, что я умру еще неделю назад. Каждый день может стать последним.
1: А в каких клубах шляется эта тяпка?
2: Вам очень плохо.
0: Девушка, меня физическое не интересует. Я вас очень прошу. Дайте скорее бюллетень.
2: Конечно.
0: Я не вижу. Свет! Пить!
1: А вот, ну, концепт прикольный, но играет он как-то не очень интересно. А вот Тим Робинсон бы на его месте был бы отлично.
0: Последний глоток чая. Последний луч света. А вам жить в новой прекрасной России. Вы сами-то проголосовали? Всегда кажется, что...
1: Ну и да, и чё? Ну не корчить рожи, ну орать. Вот, Тим Робинсон не корчит рожи, Тим Робинсон орёт. Не надо мне. Вообще так как бы... Я защищаю Тима Робинсона. Тим Робинсон это не самое смешное, не самое лучшее, как в моём пантеоне. У него есть скетчи, которые не очень. Но вы так на него, что вот приходится мне защищать. А вот Нейтан Филдер... Вот Нейтан Филдер это стабильно самый... Это великий человек.
0: Тут времени еще много.
1: Сказать, что он не корчит, он всегда такой... У него ебал так, но он не корчит рожу, он орёт. Он ярко выражает, ярко и сюрреалистично выражает эмоции, да.
2: Подождите, что я могу для вас сделать?
0: Для меня ничего. Сделайте для России. Донесите мой голос до счетной комиссии, а потом просто придите на могилу и шепните так тихо имя президента, вот так. И я услышу.
2: Господи, он же такой молодой. Может быть, вы не умрете?
0: Когда вы рядом, когда я вижу, какая прекрасная молодежь живет до следующих выборов.
2: Я рядом. Рядом. Вы только не умирайте, пожалуйста.
0: Прощайте.
2: Что?
0: Просто лягте рядом.

0: обещаете, что проголосуете сердце?
1: Обещаю.
0: Что никому не позволите собой манипулировать?
1: Обещаю.
0: Человек рождается, делает выбор и умирает.
1: И что? После смерти ничего не остается?
2: И вот, значит, вот такой сухой юмор, вам смешно. А вот то, что я показывал перед кином, вы вообще не задетектили там вот смешного, да? Ну окей.
0: После смерти останется наш выбор.
1: Подождите. Вы не должны умирать.
3: Дайте мне бюллетень! Измените этот мир!
4: Но почему я?
3: Кто, если не вы?

0: Скажите, а вас что-то возбуждает, кроме выборов президента Российской Федерации?
1: Нет.
0: Теперь понятна причина подавленности. То есть у вас секс раз в 6 лет?
1: Да.
0: Почему так улыбаетесь?
1: Потому что это сегодня.
2: Лучше, но все равно.

Угу. Итак, выбираете Тим Робинсон или русский Нейтан Филдер? У меня просто тут видео на примете, я решил, может, его с вами посмотреть, про русского Нейтана Филдера. Вот. Начало прошлого века. Нет, нет, не мисли. Мне все. Тим Робинсон только если добровольно. Насильно не буду. Насильно не буду. У меня есть короткометражка, давно лежит, «Мой год членов». Но это 25 минут. И не знаю, но с переводом, по-моему, на английском только. И сабы, да, только сабы. Ну, как мы можем на английском посмотреть, но 25 минут многовато. Так, кино про Алексеева. Ну, не хочу Робинзона. Хорошо. Давай русского. А там про русского Нейтана Филдера на английском. На английском. Хотя лесник, если как бы лесник, если он не пиздит, что он не Витя, хотя он не утверждает, что он не Витя, ему ж типа не знаком Нейтан Филдер, так? Нейтан Филдер. Есть Тим Робинсон в озвучке русской или украинской? Я, по-моему, Тимачером когда-то притаскивал. Какие-то серии терпимо, но нет. Есть. Какие-то скетчи терпимо озвучены, какие-то плохо. Я так посмотрел немного. Он не хочет видеть Робинзона. Мы уже услышали. Так, вопрос был не. Ну там 50 минут просто какой-то видасик про какого-то чела начала. Ну хорошо, транслейт видео. Сейчас я схожу пописью.

Увидишь, мы, когда будем смотреть второй сезон, ну, первые серии мы будем пересматривать, а вот остальное смотреть. Ну что, напоследок пошли искать церковь. Вопрос, который я хотел поднять, вот, занимаясь вычислением. Как на карте вот поставить несколько точек, вот, чтобы вот поставить на карте, вот, отметить все эти точки и смотреть, типа, где же, триангулировать, где же находится. Где же он? Что еще посмотрим? Танк Чипорт, Пинки Дейл. Над? Как в оригинале? Над? Нет, окей. Рито. Сплинтер. Холлоу. Три. Джордж. Бонзер, Кракер, Диалог, Прицел.

Ну, только если ты хочешь Тима Робинсона. Напоследок. Если двое, вот я хочу Тима Робинсона. Если бы я знал, что следующая серия будет хорошей гарантированно, я бы включил Тима Робинса, а если будет плохая, то там вдруг будет плохая. Ну как, типа, даже по моему мнению. Мы можем пересмотреть ту последнюю, что смотрели. Она же гарантированно хорошая. Борт. Окей. А, только одна жизнь осталась.

0: какие-то магазины, какая-то сдобная продукция, крекер, прецел. Бронзер.
1: Два часа девять минут.
2: Таким образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании направлений прогрессивного развития. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения новых предложений. Таким образом, реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Товарищи! Рамки и место обучения кадров обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия.
1: 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут.
2: Товарищи! Новая модель организационной деятельности требует от нас анализа системы массового участия. Таким образом, сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. Товарищи! Сложившаяся структура организации способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий. Равным образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий.
1: 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:16. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:17. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:18. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:19. 2:20. 2:20. 2:20. 2:20. часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа
3: 21 минута.
1: 2 часа
3: 21 минута.
2: Не следует, однако, забывать, что сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Равным образом, новая модель организационной деятельности требует от нас анализа системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Товарищи! Сложившаяся структура организации позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. Таким образом, рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития.
1: 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 23 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 24 минуты.
1: 2 часа
3: 25 минут.
1: 2 часа
3: 25 минут.
1: 2 часа
3: 25 минут.
1: 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут.
2: Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа системы массового участия. Равным образом, сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании новых предложений. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия.
1: 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты.
2: Таким образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании дальнейших направлений развития. С другой стороны, постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития. Товарищи! Сложившаяся структура организации позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений. Не следует, однако, забывать, что рамки и место обучения кадров позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия.
1: 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36.

0: минут 2 часа 36 минут 2 часа 36 минут 2 часа 36 минут 2 часа 36 минут 2 часа 36 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 37 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 38 минут 2 часа 39 минут 2 часа 39 минут 2 часа 39 минут 2 часа 39 минут.
1: Повседневная практика показывает, что дальнейшее развитие различных форм деятельности требует определения и уточнения дальнейших направлений развития. Товарищи! Рамки и место обучения кадров позволяют выполнить важные задания по разработке существенных финансовых и административных условий. Повседневная практика показывает, что рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке существенных финансовых и административных условий. Товарищи! Сложившаяся структура организации позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия.
0: 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2

0: 2:41. 2:41. 2:41. 2:41. 2:41. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:42. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:43. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:44. 2:45.
1: Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа новых предложений. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения дальнейших направлений развития. Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности требует от нас анализа системы массового участия. Таким образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий.
0: 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. 2:46. часа 46 минут 2 часа 46 минут 2 часа 46 минут 2 часа 46 минут 2 часа 46 минут 2 часа 46 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 47 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 48 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа 49 минут 2 часа
2: 50 минут
0: 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут 2 часа
2: 50
0: минут.
1: С другой стороны, рамки места обучения кадров требуют от нас анализа новых предложений. Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации новых предложений. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия. Товарищи! Сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия. С другой стороны, реализация